Я просто иду. Я просто часть игры. И они такие же. Прямо над головой я вижу. Это все для меня. Все. Это все для меня. Я не спешу. Я не считаю потерь.